хо и ажинтхилго ядир атхиниги я итхис илла и ятанниго и ара таолне адо и ятан данлен килла и яди чанкуин чайна и ара яна таанне и яди ке яши и ажи битил тазго дин та инишги би яши и бака итлоджго яди чан

ажилд алиад идэ эшинлэг хан арат эги ияди хошакана идэтаати ша анати инэ джинкс ишнэги ару ияди акахат ат эги атой аж ияди ия акселерит ишнэди фьюэл лосс ишнэги ару ияди танэс каги ши аж индивиджуал ияди комбат ияди луит лосс тандэншин бута и аж на крику атото цаатэнику и аж ияди чуэд олни ияди данлтхолиги и аж ияди ликвид ийдадаади балансиг идаалияади ди эч электролайт ийдаад эги шиди спорж дринкс ике ия аж бадо ияди ияди цоотан дэйжи ди протоколс ике аж ди хэда ди изибид ийлаго ди асиего ди налцего ди ди хайдрэйшн Aro iratati distigo di heat exhaustion iratati heat stroke dishnengi atsaikon egi iyadi nashu stodi dhita i aja slinki vichendi nizliko na iyadi at egi iyadi shade areas aro na kiko na egi i aja vishu iyadi iyabish north heath yako aro vichyatki iyadi

0: ажд яахт эла ажд яахын цаан хилчэнэн адолис обэ дахын цэн хэнги эди яахт эла то.
1: Good morning, гэри яатошла тахын яцэ хилто. Даутш накэ дахын яцэ нэгэст хари долэлч то. Good morning, яат э ти чэ яато то мой яжилто нэгэцэ пиц атако эя. Nehainayos card within our today at the Hamlet and Lenny, to be a young kitchen, and let all the yard, a penny good morning.

бис кания та ажил цэда тамо оллиллан та ия хаци данила э аж ия пенина э аж то та хато ни ачиняният э э пэци бе та халлони э пен тахни э аж ия пения чунде аж бито ита алиго чо э пенина ия аж дите хатхахот эги блахона алкитни obesity ebenina ea aje kut eta le aro endata shinli khanda yego ea bandat aro ee kajeda ea yata aha ee aro ea katahatis ee heart disease ni jay kut a ea aje yach ena ata niti aje governor lini di Sarah Huckabee bidit ni ee ajd ea, da o bahan netla, ke yaa